Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск FM. Business. Let's go.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году учителям положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, а сельским педагогам – компенсация коммунальных расходов. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Доплаты оформляет работодатель, конкурсные выплаты получает после отбора. За классное руководство или кураторство в государственных и муниципальных школах, колледжах и техникумах платят 10 тысяч рублей в месяц при населении менее 100 тысяч человек и 5 тысяч рублей при населении до 100 тысяч. При письменном согласии на два класса или группы сумма удваивается, добавил он. Гаврин отметил, что программа «Земский учитель» обычно дает победителю конкурса 1 миллион рублей. К декабрю 2026 года россияне откроют 1 миллион счетов цифрового рубля, а в 2027 еще 3 миллиона. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Сергей Суетин. Счет цифрового рубля стоит открыть. Нельзя отставать от инноваций, и кроме того, счет в цифровых рублях – это неплохая диверсификация сбережений. Рост операций с использованием цифрового рубля будет, и это не подлежит сомнению. Была бы актуальной возможность офлайн-оплаты цифровым рублем. Уровень защиты цифрового рубля на крайне высоком уровне, но доверие населения к крупнейшим коммерческим банкам с государственным участием тоже находится на высочайшем уровне, сказал эксперт. По его словам, в конце 2027 года планируется, что россияне смогут с 14 лет открывать счета в цифровых рублях. И в завершении выпуска: россияне при заключении брака могут выбрать общую фамилию, сохранить свою или присоединить фамилию супруга к своей. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что если у одного из супругов добрачная фамилия была двойной, то он не сможет присоединить к ней новую. По его словам, действующее законодательство не предусматривает присвоение тройных фамилий. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: 107.9 FM.
1: Реклама на UFM.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в «Максе» к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал «Авто.ру» обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делаются сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке бэушного автомобиля. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-913-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам не видно перелетных птиц к скорой зиме. По прогнозам синоптиков, в понедельник 28 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 20 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Волан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть Пусгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году – 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Усть-Лабинск FM.

0: на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: 31 октября в 18:00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки.

0: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам не видно перелетных птиц к скорой зиме. По прогнозам синоптиков, в понедельник 28 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 20 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: не болим.
1: Реклама на УФМ.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
1: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко обсудили с фермерами края вопросы поддержки хозяйств, сбыта урожая и реализации закона о плодородии. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК. На встречу также прибыли депутат Госдумы Светлана Бессараб, зампред ЗСК Александр Трубилин, глава аграрного комитета Сергей Орленко, краевой министр сельского хозяйства Федор Дерека, омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух и председатель АКОР по краю Александр Шипулин. Губернатор напомнил, что в регионе работает более 9 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и ИП, а также свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Затем Кондратьев перечислил действующие меры поддержки, среди них льготные займы до 5 миллионов рублей под 0,1% годовых, субсидии по севу озимых в размере 3000 рублей на гектар, отсрочка по займам фонда для аграриев и годовая отсрочка по арендной плате за землю на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Фермеры подняли вопросы реализации хранения урожая в непростых условиях, диспаритета цен на зерно, финансовой поддержки производителей, продления сроков погашения кредитов, кадастровой стоимости земель сельхозназначения и транспортно-логистики. Отдельно они обсудили реализацию закона о плодородии и предложили изменить условия севооборота одной из агрокультур. Пользуясь случаем, Юрий Бурлачко напомнил, что профильный закон создавали вместе с научным и фермерским сообществом, вводя его поэтапно. Поправки, связанные с наступлением административной ответственности, вступили только в марте нынешнего года. Пересмотр либо изменение уже действующих положений закона о плодородии могут отбросить нас на несколько лет назад в плане проводимой работы по защите и сохранению кубанских черноземов, сказал он. С начала года 75 компаний Краснодарского края оформили субсидию за наем ветеранов СВО, граждан с инвалидностью, многодетных родителей и других отдельных категорий граждан. Выплата составляет 3 или 6 МРОТ и перечисляется тремя траншами после 1, 3 и 6 месяца работы сотрудника. Глава района Станислав Ганюченко совместно с главой города Романом Переваловым и подрядчиками проверил ход строительных работ у Слабинской мили. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 87%. Практически завершены работы по обустройству пешеходных дорожек. Сейчас подрядчики занимаются монтажом и сборкой тематических зон и малых архитектурных форм, каждая из которых индивидуального изготовления. Планируется завершить все работы и открыть объект для жителей до конца года. Напомню, что данный проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, малые города и исторические поселения. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации Услабинского района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
7: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: танцует!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует.
1: Прогноз погоды.
2: По народным приметам, не видно перелетных птиц к скорой зиме. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 28 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, дождь, днем до 20 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 53 минуты, геомагнитное поле спокойное.

0: FM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзаменом по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования, предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жители блокадного Ленинграда, как группа, ассоциируются прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы.

0: аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30. You got me strung up like a puppet.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
10: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на UFM. Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
1: Высокий профессионализм. Огромная база.
2: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Волан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть пуск газа, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году – 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает: своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: 9 FM. УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

любовь нет, просто что-то некуда деться. Это не любовь, это кофе, так расколотил мое сердце. Нет, это не слезы, это серьезно, просто в глаз попала ресница. И уже достаточно поздно, чтобы успеть.

0: Melodia 5FM. Радио.
1: Радио 5FM. Реклама на 5FM.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
2: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: 31 октября в 18:00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Итальянский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Итальянские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.

0: Реклама на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко обсудили с фермерами края вопросы поддержки хозяйств, сбыта урожая и реализации закона о плодородии. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК. На встречу также прибыли депутат Госдумы Светлана Бессараб, зампред ЗСК Александр Трубилин, глава аграрного комитета Сергей Орленко, краевой министр сельского хозяйства Федор Дерека, омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух и председатель АКОР по краю Александр Шипулин. Губернатор напомнил, что в регионе работает более 9 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и ИП, а также свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Затем Кондратьев перечислил действующие меры поддержки, среди них льготные займы до 5 миллионов рублей под 0,1% годовых, субсидии по севу озимых в размере 3 тысяч рублей на гектар, отсрочка по займам фонда для аграриев и годовая отсрочка по арендной плате за землю на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Фермеры подняли вопросы реализации хранения урожая в непростых условиях, диспаритета цен на зерно, финансовой поддержки производителей, продления сроков погашения кредитов, кадастровой стоимости земель сельхозназначения и транспортной логистики. Отдельно они обсудили реализацию закона о плодородии и предложили изменить условия севооборота одной из агрокультур. Пользуясь случаем, Юрий Бурлачко напомнил, что профильный закон создавали вместе с научным и фермерским сообществом, вводя его поэтапно. Поправки, связанные с наступлением административной ответственности, вступили только в марте нынешнего года. Пересмотр либо изменение уже действующих положений закона о плодородии могут отбросить нас на несколько лет назад в плане проводимой работы по защите и сохранению кубанских черноземов, сказал он. С начала года 75 компаний Краснодарского края оформили субсидию за наем ветеранов СВО, граждан с инвалидностью, многодетных родителей и других отдельных категорий граждан. Выплата составляет 3 или 6 МРОТ и перечисляется тремя траншами после 1, 3 и 6 месяца работы сотрудника. Глава района Станислав Ганюченко совместно с главой города Романом Переваловым и подрядчиками проверил ход строительных работ у Слабинской мили. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 87%. Практически завершены работы по обустройству пешеходных дорожек. Сейчас подрядчики занимаются монтажом и сборкой тематических зон и малых архитектурных форм, каждая из которых индивидуального изготовления. Планируется завершить все работы и открыть объект для жителей до конца года. Напомню, что данный проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации Услабинского района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на УФМ. Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Требуется рабочий для чистки.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Сбер представил умное зеркало. Сбер показал на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» умное зеркало «Гигадок», созданное на базе медицинского ассистента «Сбермед-ИИ». Устройство способно за 15 секунд бесконтактно оценить 17 ключевых показателей здоровья. «Гигадок» предназначен для быстрой экспресс-оценки состояния организма и выявления возможных факторов риска. Результаты такого анализа могут стать поводом для более подробного обследования у специалиста. Кроме того, решение рассчитано на использование компаниями в программах профилактики и корпоративного контроля здоровья. В основе технологии лежат искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Камера зеркала фиксирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за движения крови по сосудам. Полученный сигнал обрабатывают специальные алгоритмы, а модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных. Для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется надевать дополнительные устройства или сдавать анализы. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. После этого система оценивает сразу несколько параметров, включая артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости. Кроме того, GigaDoc рассчитывает индекс массы тела и оценивает риски развития сахарного диабета второго типа. Всего решение способно оценивать 17 показателей здоровья за одно сканирование. При этом результаты GigaDoc не заменяют полноценную медицинскую диагностику. Если система обнаружит возможные отклонения, их следует обсудить с лечащим врачом. При необходимости специалист сможет назначить дополнительное обследование. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ на 107,9 FM. УФМ 107,9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
8: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
9: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
10: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
9: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин, как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова. К началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78, плюс 7-989-821-06-78.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM 107.9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер

0: 0703 единицы. 8-918-08-07-3 единицы.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
1: Копейка рубль бережет.
2: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
1: Идея на миллион.
2: Озон запустил

Запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Зона – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+. Плюс и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги. Кошелек.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

0: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Программа на УФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85-17.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Мой календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Волан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть Пусгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году – 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
1: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель краевого ЗАГС-собрания Юрий Бурлачко обсудили с фермерами края вопросы поддержки хозяйств, сбыта урожая и реализации закона о плодородии. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК. На встречу также прибыли депутат Госдумы Светлана Бессараб, зампред ЗСК Александр Трубилин, глава Аграрного комитета Сергей Орленко, краевой министр сельского хозяйства Федор Дерека, омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух и председатель АКОР по краю Александр Шипулин. Губернатор напомнил, что в регионе работает более 9 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и ИП, а также свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Затем Кондратьев перечислил действующие меры поддержки, среди них льготные займы до 5 миллионов рублей под 0,1% годовых, субсидия по севу озимых в размере 3000 рублей на гектар, отсрочка по займам фонда для аграриев и годовая отсрочка по арендной плате за землю на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Фермеры подняли вопросы реализации хранения урожая в непростых условиях, диспаритета цен на зерно, финансовой поддержки производителей, продления сроков погашения кредитов, кадастровой стоимости земель сельхозназначения и транспортно-логистики. Отдельно они обсудили реализацию закона о плодородии и предложили изменить условия севооборота одной из агрокультур. Пользуясь случаем, Юрий Бурлачко напомнил, что профильный закон создавали вместе с научным и фермерским сообществом, вводя его поэтапно. Поправки, связанные с наступлением административной ответственности, вступили только в марте нынешнего года. Пересмотр либо изменение уже действующих положений закона о плодородии могут отбросить нас на несколько лет назад в плане проводимой работы по защите и сохранению кубанских черноземов, сказал он. С начала года 75 компаний Краснодарского края оформили субсидию за наем ветеранов СВО, граждан с инвалидностью, многодетных родителей и других отдельных категорий граждан. Выплата составляет 3 или 6 МРОТ и перечисляется тремя траншами после 1, 3 и 6 месяца работы сотрудника. Глава района Станислав Ганюченко совместно с главой города Романом Переваловым и подрядчиками проверил ход строительных работ у Слабинской мили. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 87%. Практически завершены работы по обустройству пешеходных дорожек. Сейчас подрядчики занимаются монтажом и сборкой тематических зон и малых архитектурных форм, каждая из которых индивидуального изготовления. Планируется завершить все работы и открыть объект для жителей до конца года. Напомню, что данный проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации Усть-Лабинского района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
5: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8 918 123 43 43.
6: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Сбер представил умное зеркало. Сбер показал на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» умное зеркало «Гигадок», созданное на базе медицинского ассистента «Сбермед-ИИ». Устройство способно за 15 секунд бесконтактно оценить 17 ключевых показателей здоровья. «Гигадок» предназначен для быстрой экспресс-оценки состояния организма и выявления возможных факторов риска. Результаты такого анализа могут стать поводом для более подробного обследования у специалиста. Кроме того, решение рассчитано на использование компаниями в программах профилактики и корпоративного контроля здоровья. В основе технологии лежат искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Камера зеркала фиксирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за движения крови по сосудам. Полученный сигнал обрабатывают специальные алгоритмы, а модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных. Для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется надевать дополнительные устройства или сдавать анализы. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. После этого система оценивает сразу несколько параметров, включая артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости. Кроме того, GigaDoc рассчитывает индекс массы тела и оценивает риски развития сахарного диабета второго типа. Всего решение способно оценивать 17 показателей здоровья за одно сканирование. При этом результаты GigaDoc не заменяют полноценную медицинскую диагностику. Если система обнаружит возможные отклонения, их следует обсудить с лечащим врачом. При необходимости специалист сможет назначить дополнительное обследование. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Воспитанники спортивной школы «Олимп» завоевали 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Донской Волан». Турнир проходил с 18 по 22 сентября в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие 232 спортсмена из 17 регионов России. В возрастной категории до 11 лет Екатерина Белова стала бронзовым призером в женском, парном и смешанном парном разрядах. В категории до 13 лет Александр Иванов взял бронзу в мужском парном разряде. Команда района поздравляет спортсменов с достойными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и достигать новых вершин. Отдельная благодарность тренерам Дмитрию Козловичу и Наталье Чевкуновой за труд, терпение и веру в ребят. Ко дню города в районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Старый Усть-Лабинск». На снимках знакомые улицы, здания и уголки родного города. Экспозиция показывает, как менялся облик Усть-Лабинска. Можно сравнить исторические виды с современным состоянием этих мест. Дети и взрослые с увлечением рассматривают архивные кадры, кто-то с ностальгией узнает родные места. А для кого-то эти фотографии стали настоящим открытием. Они впервые увидели, каким город был много лет назад. В Усть-Лабинском районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По состоянию на 21 сентября подано 4150 заявок. Из них 841 отклонена. Заключено 3283 договора на технологическое присоединение. Исполнено до границ земельного участка 628 договоров. Выполнено подключений, то есть Пусгаза, в 2316 индивидуальных жилых домах. План подключения на 2026 год – 344 договора. Из них уже исполнено 282. Протяженность построенных газопроводов в этом году 8 километров 282 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. Внимание, арендаторы земельных участков! Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает своевременно оплачивать арендную плату по договорам. Речь идет о землях государственной собственности на территории города Усть-Лабинска. За неуплату начисляются пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды земельных участков. За информацией обращайтесь в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио.

0: Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гром в этот день к холодной бесснежной зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 17 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Цветовой день составит 11 часов 51 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: ОФМ.
1: На 107.9. Реклама на ОФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
11: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
12: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
11: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
13: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
1: Копейка рубль бережет.
2: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже нетронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
1: Идея на миллион.
2: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик режим свайпов пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Вы слушаете радио

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель краевого ЗАГС-собрания Юрий Бурлачко обсудили с фермерами края вопросы поддержки хозяйств, сбыта урожая и реализации закона о плодородии. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК. На встречу также прибыли депутат Госдумы Светлана Бессараб, зампред ЗСК Александр Трубилин, глава аграрного комитета Сергей Орленко, краевой министр сельского хозяйства Федор Дерека, омбудсмен по делам фермеров Вячеслав Легкодух и председатель АКОР по краю Александр Шипулин. Губернатор напомнил, что в регионе работает более 9 тысяч крестьянских фермерских хозяйств и ИП, а также свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Затем Кондратьев перечислил действующие меры поддержки, среди них льготные займы до 5 миллионов рублей под 0,1% годовых, субсидии по севу озимых в размере 3 тысяч рублей на гектар, отсрочка по займам фонда для аграриев и годовая отсрочка по арендной плате за землю на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Фермеры подняли вопросы реализации хранения урожая в непростых условиях, диспаритета цен на зерно, финансовой поддержки производителей, продления сроков погашения кредитов, кадастровой стоимости земель сельхозназначения и транспортной логистики. Отдельно они обсудили реализацию закона о плодородии и предложили изменить условия севооборота одной из агрокультур. Пользуясь случаем, Юрий Бурлачко напомнил, что профильный закон создавали вместе с научным и фермерским сообществом, вводя его поэтапно. Поправки, связанные с наступлением административной ответственности, вступили только в марте нынешнего года. Пересмотр либо изменение уже действующих положений закона о плодородии могут отбросить нас на несколько лет назад в плане проводимой работы по защите и сохранению кубанских черноземов, сказал он. С начала года 75 компаний Краснодарского края оформили субсидию за наем ветеранов СВО, граждан с инвалидностью, многодетных родителей и других отдельных категорий граждан. Выплата составляет 3 или 6 МРОТ и перечисляется тремя траншами после 1, 3 и 6 месяца работы сотрудника. Глава района Станислав Ганюченко совместно с главой города Романом Переваловым и подрядчиками проверил ход строительных работ у Слабинской мили. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 87%. Практически завершены работы по обустройству пешеходных дорожек. Сейчас подрядчики занимаются монтажом и сборкой тематических зон и малых архитектурных форм, каждая из которых индивидуального изготовления. Планируется завершить все работы и открыть объект для жителей до конца года. Напомню, что данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации Усть-Лабинского района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 41203. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гром в этот день к холодной, бесснежной зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 17 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 51 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99. 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Дорожные новости.
1: Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Чечня стала самым безопасным регионом России с точки зрения аварийности, но с нюансами. Количество погибших в авариях относительно населения и количество транспортных средств в республике действительно невелики. Зато доля ДТП с тяжелыми последствиями вдвое выше, чем в других регионах. Это объясняется особенностями региона. Здесь немного автомобилей и асфальтированных дорог. При этом много грунтовок на горных перевалах, поэтому аварии редки. Но если происходят, то последствия часто тяжелые. Предъявлять права в мессенджере «Макс» можно будет уже этой осенью. Сейчас завершается техническая реализация проекта. При этом еще в конце августа Михаил Мишустин подписал закон, который приравнял QR-код в «Максе» к обычным правам. Чтобы система заработала, понадобится пройти регистрацию в мессенджере через госуслуги и подключить цифровой ID. Функция доступна по желанию. Если не доверяете сервису или опасаетесь отсутствия связи, можно по-прежнему возить с собой пластиковые права. Портал «Авто.ру» обновил отчеты об истории автомобиля. В разделе «Страховые случаи» появились фотографии машин после ДТП. Обычно они делаются сотрудниками страховой компании для оценки выплаты. Кроме фотографий, можно посмотреть дату, снимок поврежденных деталей, расчет стоимости ремонта и фактически выплаченную сумму. Раньше можно было увидеть только, что ДТП было. Теперь можно оценить масштаб проблемы. Это полезно при определении справедливой цены при покупке БУ.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
4: Надежно.
3: Большой опыт.
5: Высокий профессионализм. Огромная база.
6: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС. Кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
14: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ça c'est cata. И небо нам мало. Там за закатом.
1: Реклама на УФМ.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. На 107.9 FM. УФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе «Три поколения, три эпохи на одной сцене». Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, гром в этот день к холодной бесснежной зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 сентября, в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, днем до 17 градусов, ночью плюс 15. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный до 6 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 51 минуту. Геомагнитное поле спокойное.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
0: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: I just got home. One evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на УФМ.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Знаешь, в руках моих твои открытки, и это ничего не вызывает, кроме улыбки. Помнишь, я тебе там рисовала сердечки, а ты писал наши смешные словечки. Время — странная штука, но ты же говорил, мы ни за что не потеряем друг друга, а я только тебе.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

помню, 20 лет назад я взял тебя за руку. Я помню, как я мальчиком не мог тебя.